0: Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Все еще нас помню, все мысли в заперти, в душе бушуют волны.
2: Джонни, помню. Лирическая и искренняя композиция о воспоминаниях и чувствах, теплый вокал и эмоциональная подача делают хит особенно близким каждому слушателю. Джонни снова попал в хит и в наши сердца.
1: Я все

0: Дидо – это голос, иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Нидо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Нидо – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели Нидо. Наверное, у каждого есть знакомый, про которого говорят «слишком доверчивый» или «слишком доверчивая». Его или ее легко обмануть, уговорить, использовать. Такие люди верят обещаниям, оправдывают плохие поступки и снова дают людям шанс, даже после предательства. Но откуда появляется такая доверчивость? Давайте разберемся.
0: Нидо с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Психологи считают, доверчивость – это не всегда слабость или глупость. Очень часто это результат жизненного опыта и воспитания. Первая причина – это детство. Если ребенка учили быть удобным, не спорить, слушаться взрослых и всегда видеть в людях только хорошее, во взрослом возрасте ему может быть трудно замечать опасность и отстаивать свои границы. Вторая причина – нехватка любви и принятия. Когда человеку очень важно чувствовать себя нужным, он может быстро привязываться и доверять тем, кто проявил к нему немного внимания. Иногда достаточно пары теплых слов, и человек уже верит, открывается и боится потерять отношения. Третья причина – это страх одиночества. Некоторые люди предпочитают верить даже очевидной лжи, лишь бы не столкнуться с болью разочарования или потери человека. Есть и другая сторона. Иногда доверчивые люди сами очень честны и добры. Им сложно представить, что кто-то может сознательно манипулировать, использовать или предавать. Они судят других через себя. Но важно понимать, доверчивость и доброта не одно и то же. Можно оставаться добрым человеком и при этом учиться осторожности, проверять поступки, а не только слова, не раскрывать душу сразу, не путать внимание с искренностью. Интересно, что после сильных предательств некоторые люди становятся противоположностью себя прежних, холодными, подозрительными и закрытыми, потому что доверие – это одна из самых уязвимых частей человека. Но полностью перестать доверять тоже опасно. Без доверия невозможно построить близкие отношения, семью, дружбу. Поэтому задача не в том, чтобы стать жестким и подозрительным ко всем, а в том, чтобы научиться видеть разницу между искренностью и манипуляцией. Иногда мудрость – это уметь наблюдать за поступками человека и давать доверию время. А как вы, дорогие слушатели, считаете, доверчивость – это сила характера или причина многих жизненных ошибок? На этом все на сегодня. С вами была Нигина и программа «Нидо». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «Нидо» с Нигиной Мамаджановой.
2: Тутаруна. Радабандии Таронагуи Тоджики Азруи Завку Интиховишумо та Радиуи Азия Плюс.
3: Гохо надидану набудани нафаре ки дил ро шикаста аст, бехтар хоҳад буд, вале ин эҳсос агар ба риштаи мусиқӣ кашида шавад, тайёрем ки ҳамеша гӯш кунем. Девона шудам аз Умедҷони Бурҳон, маҳз ҳамин гуна тарона аст. Девона шудам аз Умедҷони Бурҳон, маҳз ҳамин гуна тарона аст. Гӯш карда ва овоз медиҳем дар телеграм.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Терминный звук французского дуэта снова в эфире. Хит «Miles Away» от Offenbach. Это гитары, танцевальный ритм и история о любви, которую не остановят даже километры.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Омодаи барои сатҳи мегаи панирӣ, мега роли панирӣ, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғизо, мега роли панириро ҳис кун, танҳо дар KFC.
2: Қадами муносиб ба сӯи имкониятҳои муосир. Қарзи скорингӣ аз Саноат Содиротбонк. Худи ҳозир тавассути SSB Mobile ва ё сомонаи SSB.TG дархост гузориду, дар кӯтоҳтарин муҳлат қарз гирид. Барои маълумоти бештар 88555. Саноат Содиротбонк. Ҳадафи мо муваффақияти шумо.
3: Привет из Худжанда. Файл отправила.
4: Привет из Душанбе. Получил. Открылось за секунду.
5: Бухтар на связи. Все четко. Запускай его.
4: Готово. Отлично сработали.
6: Когда домашний интернет быстрый, города становятся ближе. 30 мегабит в секунду за 155 сомани. И IPTV в подарок.
7: Таджик Телеком. Неважно, где вы. Мы рядом. Таджикистан онлайн.
8: Шумо аз таваққуфгоҳҳои музнок дар Душанбе бисёр истифода мебаред. Пас абонементи Нерӯ роҳи ҳалли қулай ва фоиданок аст. Бо абонемент дигар ҳар дафъа пардохт кардани ҳаққи таваққуфгоҳ лозим нест. Шумо ба ҳамаи таваққуфгоҳҳои шаҳр ба муҳлати интихобшуда як ҳафта, як моҳ ёки як соли пурра бе маҳдудият дастрасӣ пайдо мекунед. Харидани абонемент хеле осон аст. Ба сомонаи Нерӯ.TG ворид шуда, тарифаи заруриро интихоб кунед ва тариқи корти милли ҳама бонкҳо ё тавассути QR рамз маблағро пардохт намоед. Ҳамчунин шумо метавонед тариқи ҳамёни DC Next дар бахши пардохти хизматрасонӣ маблағро пардохт кунед. Вақт ва пулро сарфа карда абонементи Нерӯро худи ҳамин рӯз дастрас кунед.
9: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
10: О, вот это другое дело.
11: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
12: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии. Идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
13: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
14: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
13: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 сомани. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио.
14: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
13: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
8: Рахами телефонии дорая реклама.
0: Чилюяк, чилюяк.
15: Радио со вкусом Востока.
0: Азия Плюс.
15: Радио Азия Плюс.

0: На Азия Плюс представлен техноторговым центром «Ваума».
1: Кассеты. Лирик включает ностальгию. Старая память, чувства на повторе и сердце, которое никак не отпускает прошлое. Ставим на реплей.

0: реклама дар Азия Плюс.
1: Аҷиба Дем, ин стандарти ҷаҳонии тиб дар хидмати шумост. Ташхиси дақиқ, табобати муосир ва муносибати инфиродӣ ба ҳар як бемор. Ма самин чиз Аҷиба Демро шарики бо эътимоди саломатии шумо мегардонад. Сифат, бехатарӣ ва касбиятро интихоб кунед. Аҷиба Дем, ҷое ки ба саломатии шумо арзиш медиҳанд. Барои маълумот занг занед 986-8017-17.
2: Ну что, все готово к фильму?
3: Почти. Осталось главное. Попкорн J-Mac.
2: И что в нем такого особенного?
3: Сейчас узнаешь. Карамельный зерный круз во рту. Вечер без него, зря потратил мечту. В кино, дома, на шумной тусовке. J-Mac. Король в карамельной обновке.
4: Попкорн J-Mac. Вкус, который вдохновляет.
3: Сладкий, хрустящий, идеален для фильмов, вечеринок и чил-вечеров. Найди в магазинах твоего города.
5: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
6: Когда-то, чтобы пригласить родных на свадьбу, отправляли гонца в путь за месяц до праздника. Потом пришла почта, и в каждом конверте помещалось целое сердце. Беспокойство матери, тоска жены, первое «люблю». После случилось чудо. Голос родного человека зазвучал сквозь провода, и границы растаяли, а люди стали ближе. А потом мы поднялись туда, где горы скрываются за облаками. Мы шли дальше и дальше, чтобы у каждого кишлака и аула появилась своя чистота. Сегодня отец слышит дочь за тысячи километров. Бабушка видит первые шаги внука в прямом эфире. Всех их объединяет одно – связь от Мегафон Таджикистан. 25 лет мы строим будущее вместе с вами. И сегодня это будущее в ваших руках. Мегафон Таджикистан. Мы делаем мир ближе.
7: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решил остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
8: О, вот это другое дело.
9: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
10: Привет из Худжанда. Файл отправила.
11: Привет из Душанбе. Получил. Открылось за секунду.
12: Бухтар на связи. Все четко. Запускай его.
11: Готово. Отлично сработали.
13: Когда домашний интернет быстрый, города становятся ближе. 30 мегабит в секунду за 155 самани. И IPTV в подарок.
14: Таджик Телеком.
13: Неважно, где вы. Мы рядом. Таджикистан онлайн.
0: Рахами телефоны и дорая реклама. Чилуяк, чилуяк. Сурудинал Дар Азия Плюс.
15: Боз як қиссаи тозаи аз зиндагӣ.
16: Дилкаш, номи таронаи навини Шабнами Сурайё ва мисли овозаш. Дилкаш, дилнишин. Мешунавему лаззат мебарем.

0: سیوما، لذت طبیعت را احساس کن. رکلاما در آسیا پلیس.
1: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
2: Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj
1: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
2: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
1: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
3: Когда-то, чтобы пригласить родных на свадьбу, отправляли гонца в путь за месяц до праздника. Потом пришла почта, и в каждом конверте помещалось целое сердце. Беспокойство матери, тоска жены, первое «люблю». После случилось чудо. Голос родного человека зазвучал сквозь провода, и границы растаяли, а люди стали ближе. А потом мы поднялись туда, где горы скрываются за облаками. Мы шли дальше и дальше, чтобы у каждого кишлака и аула появилась своя чистота. Сегодня отец слышит дочь за тысячи километров. Бабушка видит первые шаги внука в прямом эфире. Всех их объединяет одно – связь от Мегафон Таджикистан. 25 лет мы строим будущее вместе с вами. И сегодня это будущее в ваших руках. Мегафон Таджикистан. Мы делаем мир ближе.
4: О, чи хубки багор омад. Гул, офтоб, апш, боз алергия.
5: Урум, азизам. Илоджаш хаст. Алирвик. Рахуюби зуд ва бехав аз алергия.
4: Зуд? Яни?
5: Хамаги дар давоми 30 дақиқа таъсир мекунад. Як хаб дар як руз ва ту 24 соат аз нишонаҳои он озодӣ. Алирвик хоб олуд намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
4: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
5: Ба кӯдакони аз 2 сола боло ва тамоми оила бехав аст.
4: Ман бе ту чӣ кор мекардам, а?
5: Алирвик, ҳаёти бе аллергия, аз дорухонаҳо пурсон шавед.
6: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
2: Спрашивайте в аптеках вашего города.
7: Ваш бизнес производит, мы помогаем ему расти. К 35-летию государственной независимости Таджикистана Сануат Судиротбанк поддерживает тех, кто создает, строит и развивает. Кредиты для предпринимателей производственной сферы всего по 14% годовых в национальной валюте. Новые цехи, новые рабочие места, новые возможности начинаются с правильного финансового партнера. Акция действует до 30 сентября. Подробнее по номеру 88-55. Сануат Судиротбанк. Вместе создаем будущее.
8: Рахами телефона идора и реклама.
9: Чилуяк, чилуяк.
8: Дар кишвар васаросари олам. Тоджикона васамимона. Азия плюс.
10: Луна, быть может, и не хочет убывать. Но как и не убежать нам от судьбы.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44 610 55 55.
1: Радио «Азия Плюс».

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Современные возможности в один клик. Скоринговый кредит от Сануат Судирод Банка. Оформите заявку прямо сейчас через SSB Mobile или на ssb.tj. Быстро, удобно, без лишних хлопот. Подробнее по номеру 8855. Сануат Судирод Банк. Ваш успех начинается с нами.
2: Судья отправляется смотреть VAR. И это победа для всех фанатов «Сникерс».
3: Покупай аукционные «Сникерс» в футбольной упаковке и участвуй в большой футбольной акции к чемпионату мира по футболу 2026.
2: Ищи надписи «Гол», «Офсайд», «Ред Кард», «ВАР».
3: Сканируй упаковку, регистрируйся на сайте sneakersni.promo.com и выигрывай призы каждую неделю.
2: PlayStation 5, Mi Band 10, футбольные мячи, сертификаты «Рабек», абонементы «Xfit».
3: С каждой упаковкой шансы растут. «Сникерс», вкус которой заряжает на победу.
4: شما سوفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت می کند. شربتی برمیسال سوفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف می کند. خودی آنه که سوفا نبود. خواهید که سوفا برطرف شود در حال با شما یاری می دهد برمیسال.
5: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решил остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
6: О, вот это другое дело.
2: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
7: Иксельро туме хариву, туфаро азму мегри. Иксельро харида, рамзизери сарпушро, дарсомлэй иксель, энерджи нухта азия, бахкайки. Баю онро дар шакли смс бо навиштани ному насаб ва шаҳри истиқомат ба рақами 94 777 777 равон кун. Бахтадро бисанҷ ва яке аз се сертификатро бо арзиши 1000 сомонӣ бурд кун. Ҳар рӯзи ҷумъа соати 19 дар эфири радиои мо соати XL Energy-ро интизор бош. Як зарфи XL як шонси бурд аст. Онро аз даст наде.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41. Бубин, бишунав ва бирақс. Азия Плюс. Манбаи иттилоот ва фароғат.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани.
3: Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tj
2: или отправляй смс на номер 94-800-88-88 с именем, годом и городом.
3: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
2: Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tj.
4: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовит-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
5: Nitro Energy Harida, yake asse sertifikat ro ba mablaghi 1000 somoni burt kun. Ramz ro azarchai Nitro Energy dar somonai nitro.tj ba qayd gir va yo on ro tariqi SMS bo navishtani nomunasabi khud va shahri zist ba raqami 93 959 chorto sifr firist. Iqdom har rozi jumua dar radioi mo soati 19:30 barguzor megardad. Mufassal dar somonai nitro.tj yak zarfcha yak imkoniyat. On ro az dast nadi.
4: Производство – это сила страны, а сильным идеям нужна поддержка. К 35-летию государственной независимости Таджикистана Сануат Содиротбанк запускает специальную акцию для предпринимателей производственной сферы. Кредиты в национальной валюте всего под 14% годовых. Открывайте новые цехи, расширяйте бизнес, создавайте рабочие места. Акция действует до 30 сентября. Подробнее по номеру 88-55. Сануат Содиротбанк. Когда ваша идея работает на будущее страны.
0: Рахами телефона и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк. Азия Плюс.

0: делай громче. Радио Азия Плюс. Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Танцпол, яркий бит и стильный вокал. Встречайте хит «Think About Us» от Сони Фодера, D.O.D. и Поппи Банскоп. Настроение настоящее. Танцпол, яркий бит и стильный вокал. Встречайте хит «Think About Us» от Сони Фодера,

0: Реклама «Дар Азия Плюс».
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать «Ламбратин». «Ламбратин» — не просто муколитик. «Ламбратин» — это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: «Ламбратин» — выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
4: Бахшида басиву панч сологии и стеклоли давлаты Таджикистан. Их доми джашни, ассану отсодирут понг. Порой соеб корони висте соли. Акнун бо чор дафу изи солона. Бо пули милли карс бигирет. То сию ми сентябла зиним коня дисте фуда борда. Исте солот и ходру руш бигирет. Вахам дар тахкими иктидори исте соли кишвар. Сам гузорет. Тафсилот бо телефони хаш тодо хаш панчо у панч. Мо хам кадами рушти иктисоди милли. Ба пушти боли бо эти моди. Соеб корони ватанием. Сану отсодирут понг. Хадафи мо муваффакияти шумо.
5: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер – доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
6: Мегачипс Харитон. Яке се сертификат рубама благи хазор сомони бурткун. Рамзро аз басаи мегачипс дар сомони мегачипс нухта диджей бакайгир. Ва ё онро тарихи смс бо навиштани номуна саби худ ва шаҳри зист ба рақами 94-888-88 фирист. Иқдом ҳар рӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19 баргузор мегардад. Муфассал дар сомонаи мегачипс нухта диджей.
0: Рақами телефони идораи реклама 41-41. Нав дар Азия Плюс.
3: Боз як кисаи тозаи аз зиндагӣ.
7: Бо дарду ғами зиёд сари роҳ гузоштан ошиқро чӣ дилгиру мушаввваш месозад. Аммо оҳанги ин навои дили пораро Умедҷони Бурҳон чӣ хубу форам месарояд. Сари роҳ.

0: Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. НИДО – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. НИДО с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели НИДО. Наверное, у каждого есть знакомый, про которого говорят «слишком доверчивый» или «слишком доверчивая». Его или ее легко обмануть, уговорить, использовать. Такие люди верят обещаниям, оправдывают плохие поступки и снова дают людям шанс, даже после предательства. Но откуда появляется такая доверчивость? Давайте разберемся.
0: НИДО с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Психологи считают, доверчивость – это не всегда слабость или глупость. Очень часто это результат жизненного опыта и воспитания. Первая причина – это детство. Если ребенка учили быть удобным, не спорить, слушаться взрослых и всегда видеть в людях только хорошее, во взрослом возрасте ему может быть трудно замечать опасность и отстаивать свои границы. Вторая причина – нехватка любви и принятия. Когда человеку очень важно чувствовать себя нужным, он может быстро привязываться и доверять тем, кто проявил к нему немного внимания. Иногда достаточно пары теплых слов, и человек уже верит, открывается и боится потерять отношения. Третья причина – это страх одиночества. Некоторые люди предпочитают верить даже очевидной лжи, лишь бы не столкнуться с болью разочарования или потери человека. Есть и другая сторона. Иногда доверчивые люди сами очень честны и добры. Им сложно представить, что кто-то может сознательно манипулировать, использовать или предавать. Они судят других через себя. Но важно понимать, доверчивость и доброта не одно и то же. Можно оставаться добрым человеком и при этом учиться осторожности, проверять поступки, а не только слова, не раскрывать душу сразу, не путать внимание с искренностью. Интересно, что после сильных предательств некоторые люди становятся противоположностью себя прежних, холодными, подозрительными и закрытыми, потому что доверие – это одна из самых уязвимых частей человека. Но полностью перестать доверять тоже опасно. Без доверия невозможно построить близкие отношения, семью, дружбу. Поэтому задача не в том, чтобы стать жестким и подозрительным ко всем, а в том, чтобы научиться видеть разницу между искренностью и манипуляцией. Иногда мудрость – это уметь наблюдать за поступками человека и давать доверию время. А как вы, дорогие слушатели, считаете, доверчивость – это сила характера или причина многих жизненных ошибок? На этом все на сегодня. С вами была Нигина и программа «НИДО». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «НИДО» с Нигиной Мамаджановой.
2: Тутаруна. Радавандии тарунагуи туджики азруи завку интиховишумо. Та радуи азе плюс.
3: Шод бош, чи таманои на куст. Агар аз садои хуши сарояндеи махбубамон бишнавем, боз хам гуворотар хохад буд. Нигина Амонкулова, суруди шод бош, хар овози шумо шоди хоро чанд карад ме афзояд. Пас, ба ин суруд овоз дихет дар телеграм канали радиои

0: سیوما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
2: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
1: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 саманий. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
2: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
1: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
0: Сануат Содирот Бонг по максади дастгири шарвандон ва доираҳои соҳибкорӣ фоизи пасандозҳоро то 5% боло бурд. Дар Сануат Содирот Бонг пасандоз гузошта, бо меъёри то 13% солона даромад гиред.
4: Тафсилоти бештар бо телефони 88-55.
0: Сануат Содирот Бонг. Ҳадафи мо муваффақияти шумо. Рақами телефони идораи реклама
4: 41-41.
3: Радио Азия Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: I can wait. Боб Синглер и Киза поют о притяжении, которое невозможно скрывать. Хочется сказать все прямо сейчас и не ждать ни секунды. А что тянуть? Слушаем притягательный хит в эфире «Азия Плюс».

0: Реклама Дар Азия Плюс. Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg или отправляй смс на номер 94-888-88 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg.
1: Духтарджон, аздар дисар ягунчи дорим?
2: Албатта, пардифен.
1: О, пардифен? تستر بیار.
2: مادر جان چی خلاش درست است؟ پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر؟
1: فرقش چی؟ مهم اون که پردیفن کمک کند با من از درد سر و بی بیاد از درد بغوم ها با کودکان از شمول کشی
2: با من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد.
1: دیدی پردیفن باید در هر خوندون باشد. زودتر بیار.
3: پردیفن داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی. از داروخانه های شهر پرسان شوید. پردیفن از درد و تب.
4: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решил остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
5: О, вот это другое дело.
0: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
6: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
0: Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tg.
6: Или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
0: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
6: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
7: Рахами телефона и дорая реклама.
8: Чилюяк, чилюяк.
7: Сурудинав Дар Азия Плюс.
9: Бозях кисай тозе азиндаги.
10: بلبل با چمن غزل سرایی دارد، صد ناله با دل خمار یاری دارد، فاطمه مشربوا باشد با ترانه نو چی دل ربایی دارد، دل میگوید که بیرقص زیر آهنگ تازه جوره از فاطمه مشربوا.
11: بلبل

0: لذت طبیعت را احساس کن. реклама дар Азия Плюс.
1: Омодаи барои сатҳи мегаи панири, мега роли панири, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғизо, мега роли панириро ҳис кун, танҳо дар KFC.
2: Қадами муносиб ба сӯи имкониятҳои муосир. Қарзи скорингӣ аз Саноат Содиротбонк. Худи ҳозир тавассути SSB Mobile ва ё сомонаи SSB нуқтатиҷ дархост гузориду, дар кӯтоҳтарин муҳлат қарз гиред. Барои маълумоти бештар 88555 Саноат Содиротбанк. Адафи мо – муваффақияти шумо.
3: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдавит для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдавит для женщин. Твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
5: Рахами телефона и дорая реклама. Чилюяк.
0: Азия Плюс.
6: Город опять не спит.

Летний ветерок, руки в потолок, кайфуй. Шортики, юбочки, девочка, танцуй. Братик, где тупи, чё стоишь, наливай. Лето добавь, давай.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Хит «Грейсленд». Airbooks уносит в свое место силы, туда, где можно сбежать от шума, выдохнуть и снова почувствовать свободу. Именно об этом

0: Реклама «Дар Азия Плюс». Судья отправляется смотреть ВАР. И это победа для всех фанатов «Сникерс». Покупай аукционные «Сникерс» в футбольной упаковке и участвуй в большой футбольной акции к чемпионату мира по футболу 2026. Ищи надписи «Гол», «Офсайд», «Ред Кард», «ВАР». Сканируй упаковку, регистрируйся на сайте sneakersny.promo.com и выигрывай призы каждую неделю. PlayStation 5, Mi Band 10, футбольные мячи, сертификаты «Рабек», абонементы «Xfit». С каждой упаковкой шансы растут. «Сникерс», вкус который заряжает на победу.
1: О, че хупки багор, Ромат? Гул, офту, апш, боз аллергия.
2: О, Ромазизам, и лоджаш хаст аллервик. Рагою би зуд ва бехав аз аллергия.
1: Зуд? Яны?
2: Хамаги дар давоми 30 дахиқа тасир мекунад. Як хаб дар як руз ва ту 24 саат аз нишонаҳои он озоди. Аллервик хоболуд намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
1: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
2: Ба кӯдакони аз 2 сола боло ва тамоми оила бехав аст.
1: Ман бе ту чӣ кор мекардам, а?
2: Аллервик ҳаёти бе аллергия. Аз дорухонаҳо пурсон шавед.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
4: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
5: О, вот это другое дело.
0: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
6: Омодаи барои сатҳи мегаи панирӣ. Мега роли панирӣ, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғиззо. Мега роли панириро ҳис кун. Танҳо дар KFC.
7: Рақами телефони идораи реклама
8: 41-41.
7: Суруди нав дар Азия Плюс.
9: Боз як қиссаи тозаи аз зиндагӣ.
10: Ёр ёр сурудест шух ба дили кас оташак мебахшад то шунаванда ба рақс омада хурсандӣ намояд. Ҷаҳонгир зарипов ҳоло ботарона ёр ёр ҳамин ҳоло ҳаворо бароямон мебахшад.

0: سیوما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс. Утро – не повод тормозить. Ты включаешь день на максимум, а кофе уже готов. Грейс 3 в 1 – насыщенный вкус, нежные сливки, сладкий баланс. 3 в 1, чтобы не терять ни секунды. Для учебы, для креатива, для дел, для драйва – ты в движении. Грейс всегда с тобой. Грейс 3 в 1 – вкус, стиль, энергия – все в одной чашке. Начни красиво, продолжай продуктивно.
1: Мегачипс харида, яке асе сертификат рубан. مبلغی هزار سومونی برد کن رمز رو از بسته میگاچیپس در سومونه میگاچیپس نقطه دی جی با قید گیر و یا اون رو طریق اسمس با نوشتن نمونسبی خود و شهری زیست بر رقم 94-888-88 فیرست اقدام هر روز جمعه در رادیو ایمو ساعت 19 برگزار میگردد مفصل در سومونه میگاچیپس نقطه دی
2: جی ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин, комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин. Твоя энергия. Твоя сила.
0: Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: Рахами телефона и дорая реклама.
0: Чилюяк, чилюяк.
4: Радио. Азия Плюс.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Проще. Елка тепло напоминает. Иногда счастье начинается с простого решения. Не усложнять, выдохнуть и жить легче.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
2: Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg
1: или отправляй смс на номер 94-800-88-88 с именем, годом и городом.
2: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
1: Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg.
3: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
1: Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
4: О, вот это другое дело.
2: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
1: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
2: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
1: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 сомани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
2: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
1: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
5: Ваш бизнес производит, мы помогаем ему расти. К 35-летию государственной независимости Таджикистана Сануат Содиротбанк поддерживает тех, кто создает, строит и развивает. Кредиты для предпринимателей производственной сферы всего по 14% годовых в национальной валюте. Новые цехи, новые рабочие места, новые возможности начинаются с правильного финансового партнера. Акция действует до 30 сентября. Подробнее по номеру 88-55. Сануат Содиротбанк. Вместе создаем будущее.
6: Рахами телефона Едора и реклама.
7: Чилюяк, чилюяк.
8: Радио Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
3: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنی که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
0: رقم تلفن اداره رکلاما 41 41. رادیو آسیا پلس. برای شنیدن آسیا پلس.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Поп-дива Ава Макс снова врывается в эфир с энергичным хитом «Don't Click Play» о соблазне и самообладании. Не нажимай «Play» — это метафора. Иногда лучше не возвращаться к тому, что кажется знакомым, но может снова разбить тебе сердце.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сумани. Холодильники от 1999 сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Дар кишвар ва саросари олам. Тоджикона ва самимона. Азия плюс.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. ریکلاما در آسیا پلوس.
1: اوه چی خوب که بهار اومد، گل، آفتاب، آبش، باز آلرژی.
2: آروم عزیزم، علاجش هست آلرویک، راهویابی زود و بخف از آلرژی.
1: زود یعنی؟
2: همگی در دوام 30 دقیقه تاثیر میکند، یک هب در یک روز و تو 24 ساعت از نشانه های اون آزادی. آلرویک خوب بلود نمیکند و به حیات فعالانه خلال نمیرساند.
1: با کودکان هم ممکن است؟
2: با کودکانی از 2 ساله بالا و تمام اویلا بخف است.
1: من به تو چیکار میکردم ها؟
2: Allergic. Хайоти бе аллергия. Аз дорухунаго пурсон шавет.
3: Современные возможности в один клик. Скоринговый кредит от Сануат Судирот Банка. Оформите заявку прямо сейчас через SSB Mobile или на ssb.tj. Быстро, удобно, без лишних хлопот. Подробнее по номеру 8855. Сануат Судирот Банк. Ваш успех начинается с нами.
4: Когда тебя мучает жажда, ты думаешь о ней?
5: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.
4: Даже так? А я думала, ты верен мне.
5: Я верен своему вкусу.
6: Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
7: Вода с доставкой на дом и в офис.
8: Телефон колл-центра.
7: 84-84.
6: Анатис. Вода, в которой живет вкус жизни.
9: Анатис.
0: Рахами телефона Едора и реклама. Чилюяк, чилюяк.
10: Сочное, восточное. Радио Азия Плюс.

0: لذت طبیعت را احساس کن.
1: Реклама Дар Азия Плюс.
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
3: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 самани.
4: Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj
3: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
4: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
3: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
5: شما سولفه شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفه را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سولفه نبود. خواهید که سولفه برطرف شود در حال به شما یاری میدهد برمیسال.
6: رقم تلفنی اداره رکلامه 41 41.
7: آسیا پلیس.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Танцпол, яркий бит и стильный вокал. Встречайте хит «Think About Us» от Сони Фодера, D.O.D. и Поппи Банскоп. Настроение настоящей ночной вечеринки. В эфире «Азия Плюс».

0: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.
1: من گفتم توی فکر تبری روزی

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
2: Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg
1: или отправляй смс на номер 94-800-88-88 с именем, годом и городом.
2: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
1: Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg.
3: Бангу митулуй офтоп, вакти ки рузи нав сар мишават. از بلندی قله ها چشمه پوکه و پویان ها می شورد. آناتیس مجروی چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد. رسوندنی او بیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما.
4: تلفن تماس 84-84. آناتیس آبی که در آن لذت زندگی است.
1: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
2: Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tg.
1: Или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
2: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
1: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tg.
5: Производство – это сила страны. А сильным идеям нужна поддержка. К 35-летию государственной независимости Таджикистана Сануат Содиротбанк запускает специальную акцию для предпринимателей производственной сферы. Кредиты в национальной валюте всего под 14% годовых. Открывайте новые цехи, расширяйте бизнес, создавайте рабочие места. Акция действует до 30 сентября. Подробнее по номеру 88-55. Сануат Содиротбанк. Когда ваша идея работает на будущее страны.
0: Рахами телефона и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
6: Радио. Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنی که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
2: Бывает хочется перекусить, но с пользой. Фисташки Баракат – это энергия, витамины и чистый натуральный вкус. Выбирайте, что вам по душе. Иранские, турецкие, таджикские – отборные орехи для легкого и полезного перекуса. Без добавок, без лишнего, только то, что дала природа. В дороге, на работе или дома – всегда к месту. Фисташки Баракат – натурально, полезно, с любовью.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер – доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
4: Мегачипс خریده یکی از سه سرتیفیکات رو با مبلغی 1000 سومونی برد کن. رمز رو از بسته میگاچیپس در سومونه میگاچیپس نقطه تی جی با قید گیر و یا اون رو طریق اس ام اس با نوشتن نام مناسب خود و شهر زیست به رقم 94888888 فرست. اقدام هر روز جمعه در رادیوی مو ساعت 19 برگزار میگردد. مفصل در سومونه میگاچیپس نقطه تی جی.
5: بکوپای баночку Excel, регистрируй код из-под крышки на сайте excelenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
6: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
5: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 сомани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
6: Час Excel Energy. Одна баночка, один шанс.
5: Не упусти его. Подробности на сайте excelenergy.asia.
7: Рахами, телефоны и дорая реклама.
8: Чилюяк, чилюяк.
9: Радио. Радио. Азия Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Когда хочется оставить все позади и начать заново, звучит хит «I Run» от Heaven. Эмоциональная музыка о силе двигаться вперед.

0: Бер маркази савдо и техника и вална, шумо яхдоне Ромео бетки, басапки зинаги, шумо комилан му вофихаз. Беш аз дусад мадел асартимент, шуморо инти зоран. Аз мадел хои борик, барой ошхона хои начандом калон, то мадел хои васей ду камераки, вазе бои сайд бай сайд. Вална, ровна мои шумо, дар олами яхдон хо.
1: Хикмати Рус, дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, бонки имон интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсуси, хамрахи хамишаги.
3: Мешау астунд хуи, аз адуи сада дил эмин, ки ахир руи нарми аб хохат кушт, аташро бидил.
2: Интиқоли пул тариқи бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Хар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молияви шумо.
1: Азия Плюс. Азия Плюс. Азия Плюс.

0: «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Проще! Елка тепло напоминает. Иногда счастье начинается с простого решения. Не усложнять, выдохнуть и жить легче.

0: Ролер истесол кунандай муваффакит дару тереза, аз профиль хуй босифат ва уствор. Ролер. Гармию осоиш бахар як хонадон.
1: Азия Плюс. Азия Плюс. Азия Плюс.

0: суруди нав дар Азия Плюс. Боз як кисаи тозаи зиндаги.
1: Дилкаш, номитаронаи навини шабнами Сурайё ба мисли овозаш. Дилкаш, дилнишин. Мешунавему лаззат мебарем.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: С «Баракат» вы всегда знаете, что приготовить. Потому что вкус – это не случайность, а выбор. Овсянка для тихого утра. Чечевица, маш и нут для глубокого, насыщенного обеда. Перловка, пшено, фасоль для рецептов, что передаются с любовью. А рис басмати, девзира, лазер – как основа вашего идеального ужина. И финал дня – чай с пирогами и сахаром-рафинадом. Баракат вашему дому и вашему столу.
2: Шуму остава ковкогой музнок дар Душанбе бисьор истифода мебарет. Пас абонементи неру роги хали колай ва фойданок аст. Бо абонемент дигар хар дафа пардох кардани хаки тавакувго лозим нест. Шумо ба хамаи тавакувгоҳои шаҳр ба муҳлати интихоб шуда як ҳафта, як моҳ, ё ки як соли пурра бе маҳдудият дастрасӣ пайдо мекунед. Харидани абонемент хеле осон аст. Ба сомонаи неру нуқта тиҷаи ворид шуда таруфаи заруриро интихоб кунед ва тариқи корти миллии ҳама бонкҳо ё тавассути QR Rams маблағро пардохт намоед. Ҳамчунин шумо метавонед тариқи ҳамёни DC Next дар бахши пардохти хизматрасонӣ маблағро пардохт кунед. Вақт ва пулро сарфа карда абонементи неруро худи ҳамин рӯз дастрас кунед.
3: Когда-то, чтобы пригласить родных на свадьбу, отправляли гонца в путь за месяц до праздника. Потом пришла почта, и в каждом конверте помещалось целое сердце. Беспокойство матери, тоска жены, первое «люблю». После случилось чудо. Голос родного человека зазвучал сквозь провода, и границы растаяли, а люди стали ближе. А потом мы поднялись туда, где горы скрываются за облаками. Мы шли дальше и дальше, чтобы у каждого кишлака и аула появилась своя чистота. Сегодня отец слышит дочь за тысячи километров. Бабушка видит первые шаги внука в прямом эфире. Всех их объединяет одно – связь от Мегафон Таджикистан. 25 лет мы строим будущее вместе с вами. И сегодня это будущее в ваших руках. Мегафон Таджикистан. Мы делаем мир ближе.
2: Рахами телефона и дорая реклама.
0: Чилюяк, чилюяк. Радио Азия Плюс.
2: Барой Шунидан.
0: Азия Плюс.

0: голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Недо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Недо – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели Недо. Наверное, у каждого есть знакомый, про которого говорят «слишком доверчивый» или «слишком доверчивая». Его или ее легко обмануть, уговорить, использовать. Такие люди верят обещаниям, оправдывают плохие поступки и снова дают людям шанс, даже после предательства. Но откуда появляется такая доверчивость? Давайте разберемся.
0: Недо с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Психологи считают, доверчивость – это не всегда слабость или глупость. Очень часто это результат жизненного опыта и воспитания. Первая причина – это детство. Если ребенка учили быть удобным, не спорить, слушаться взрослых и всегда видеть в людях только хорошее, во взрослом возрасте ему может быть трудно замечать опасность и отстаивать свои границы. Вторая причина – нехватка любви и принятия. Когда человеку очень важно чувствовать себя нужным, он может быстро привязываться и доверять тем, кто проявил к нему немного внимания. Иногда достаточно пары теплых слов, и человек уже верит, открывается и боится потерять отношения. Третья причина – это страх одиночества. Некоторые люди предпочитают верить даже очевидной лжи, лишь бы не столкнуться с болью разочарования или потери человека. Есть и другая сторона. Иногда доверчивые люди сами очень честны и добры. Им сложно представить, что кто-то может сознательно манипулировать, использовать или предавать. Они судят других через себя. Но важно понимать, доверчивость и доброта не одно и то же. Можно оставаться добрым человеком и при этом учиться осторожности, проверять поступки, а не только слова. Не раскрывать душу сразу, не путать внимание с искренностью. Интересно, что после сильных предательств некоторые люди становятся противоположностью себя прежних, холодными, подозрительными и закрытыми, потому что доверие – это одна из самых уязвимых частей человека. Но полностью перестать доверять тоже опасно. Без доверия невозможно построить близкие отношения, семью, дружбу. Поэтому задача не в том, чтобы стать жестким и подозрительным ко всем, а в том, чтобы научиться видеть разницу между искренностью и манипуляцией. Иногда мудрость – это уметь наблюдать за поступками человека и давать доверию время. А как вы, дорогие слушатели, считаете, доверчивость – это сила характера или причина многих жизненных ошибок? На этом все на сегодня. С вами была Нигина и программа «Недо». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «Недо» с Нигиной Мамаджановой.
2: Тутаруна. Радабандии Таронагуи Тоджики Азруи Завку Интиховишумо та Радиуи Азия Плюс.
3: Ин хамон таронаески дил роме барат пари ас-сафар Мухаммад имрузу ин лахза пайваста гуш мекунем садои қалб аст гуё ин сурут дар қатори хит тарона интихоби худро овоз диҳед дар телеграм канали Радиуи Азия Плюс.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. ریکلاما در آسیا پلوس. یک زمانی قاصدان مردم رو با جشن و تویها خبر میکردند. بعد پوچتا پیدا شد و نامه های پر از احساس و صمیمیت به یک دیگر روان میشدند. بعدی این معجزه رخ داد. آواز شخصی نزدیک توسط نقل ها صدا میداد. ما منتظم به پیش حرکت میکردیم. امروز پدر دخترش را از مسافه های دور میشنود. مادر کلان قدم های اولین نبیرش را به طور مستقیم میبیند. همه آنها را یک چیز متحد میسازد. علاقه و اینترنت از میگافون تاجیکستان. 25 سال ما آینده را همراه شما بنیاد کردیم و امروز این آینده در دست شماست. میگافون تاجیکستان. 25 سال با هم.
1: Судья отправляется смотреть VAR. И это победа для всех фанатов Сникерс.
2: Покупай аукционные Сникерс в футбольной упаковке и участвуй в большой футбольной акции к чемпионату мира по футболу 2026.
1: Ищи надписи Goal, Offside, Red Card, VAR.
2: Сканируй упаковку, регистрируйся на сайте sneakersny.promo.com и выигрывай призы каждую неделю.
1: PlayStation 5, Mi Band 10, футбольные мячи, сертификаты Rabec, абонементы X-Fit.
2: С каждой упаковкой шансы растут. Сникерс, вкус который заряжает на победу.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
4: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
0: Рахами телефона и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
3: Танцы с нами. Азия плюс.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Эмоции, драматическая история и фирменная искренность. Все это хит «The Fate of Ophelia» от Тайлор Свифт. Песня о любви, судьбе и чувствах, которые невозможно забыть.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
3: Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Рахами телефоны и дорая реклама.
5: Чилюяк, чилюяк.
6: Сочное, восточное. Радио Азия Плюс.

just like Cleopatra. Let's start a fire. Shh. Let's go.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Фирменный звук французского дуэта снова в эфире. Хит «Miles Away» от Offenbach. Это гитары, танцевальный ритм и история о любви, которую не остановят даже километры.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сумани. Холодильники от 1999 сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси, Хамрахи и Хамишаги.
3: از دل آلوده زنگ معصیت نتوان زدود، سخت دشوار است گردف شاندن از هر دامنان به دل.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مولیوی شما.
1: Так звучит радио Азия Плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Баҳангоми офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи Поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 84-84. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
0: Рахами телефона и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк. Азия Плюс, Азия Плюс.
4: Рубару, бомарду, мавджу, бомавджи замона. Радио и Азия Плюс.

0: لذت طبیعت را احساس کن.
1: Реклама Дар Азия Плюс.
2: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
1: Рахами телефон идорая реклама. Чилюяк,
3: Азия Плюс. Азия Плюс. Азия Плюс.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Поп-дива Ава Макс снова врывается в эфир с энергичным хитом «Don't Click Play» о соблазне и самообладании. Не нажимай «Play» — это метафора. Иногда лучше не возвращаться к тому, что кажется знакомым, но может снова разбить тебе сердце.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Радио «Азия Плюс». Бару еще не дан. «Азия Плюс».

0: Реклама Дар Азия Плюс. Утро – не повод тормозить. Ты включаешь день на максимум, а кофе уже готов. Грейс-3 в одном – насыщенный вкус, нежные сливки, сладкий баланс. 3 в одном, чтобы не терять ни секунды. Для учебы, для креатива, для дел, для драйва – ты в движении. Грейс всегда с тобой. Грейс-3 в одном – вкус, стиль, энергия. Все в одной чашке. Начни красиво, продолжай продуктивно.
1: Бангуми тулуи офтоб, вахтеки рузи нав сар мешават. Аз баланди кулахо чашмаи поке ва поёнхо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз кулахо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
3: Рақами телефони идораи реклама 41 41.
4: Танцуй с нами. Азия Плюс.

0: тута рона. Радабандии та ронаҳои тоҷики аз рӯи завқу интихоби шумо та радиои Азия Плюс.
1: Нидо это голос, иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Нидо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Нидо – с психологом Нигиной Мамаджановой.
2: Здравствуйте, дорогие слушатели Нидо. Наверное, у каждого есть знакомый, про которого говорят «слишком доверчивый» или «слишком доверчивая». Его или ее легко обмануть, уговорить, использовать. Такие люди верят обещаниям, оправдывают плохие поступки и снова дают людям шанс, даже после предательства. Но откуда появляется такая доверчивость? Давайте разберемся.
1: Нидо с психологом Нигиной Мамаджановой.
2: Психологи считают, доверчивость – это не всегда слабость или глупость. Очень часто это результат жизненного опыта и воспитания. Первая причина – это детство. Если ребенка учили быть удобным, не спорить, слушаться взрослых и всегда видеть в людях только хорошее, во взрослом возрасте ему может быть трудно замечать опасность и отстаивать свои границы. Вторая причина – нехватка любви и принятия. Когда человеку очень важно чувствовать себя нужным, он может быстро привязываться и доверять тем, кто проявил к нему немного внимания. Иногда достаточно пары теплых слов, и человек уже верит, открывается и боится потерять отношения. Третья причина – это страх одиночества. Некоторые люди предпочитают верить даже очевидной лжи, лишь бы не столкнуться с болью разочарования или потери человека. Есть и другая сторона. Иногда доверчивые люди сами очень честны и добры. Им сложно представить, что кто-то может сознательно манипулировать, использовать или предавать. Они судят других через себя. Но важно понимать, доверчивость и доброта не одно и то же. Можно оставаться добрым человеком и при этом учиться осторожности, проверять поступки, а не только слова, не раскрывать душу сразу, не путать внимание с искренностью. Интересно, что после сильных предательств некоторые люди становятся противоположностью себя прежних, холодными, подозрительными и закрытыми, потому что доверие – это одна из самых уязвимых частей человека. Но полностью перестать доверять тоже опасно. Без доверия невозможно построить близкие отношения, семью, дружбу. Поэтому задача не в том, чтобы стать жестким и подозрительным ко всем, а в том, чтобы научиться видеть разницу между искренностью и манипуляцией. Иногда мудрость – это уметь наблюдать за поступками человека и давать доверию время. А как вы, дорогие слушатели, считаете, доверчивость – это сила характера или причина многих жизненных ошибок? На этом все на сегодня. С вами была Нигина и программа «Нидо». До завтра в это же время.
1: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «Нидо» с Нигиной Мамаджановой.
3: Улами дакик.
4: شریکی اولامی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.jay 3.5
5: 3.5 میلیارد درخواست جستجو در یک روز از جانب گوگل کار کرد می شود. برای مقایسه شماره عمومی کاربرانی اینترنت در اولی سال 2025 556 میلیارد کس بود. 263 میلیارد تن هنوز هم آفلاین دند. و باز یک دلیل جالب، google.com, youtube.com و facebook.com هنوزم در ردبندی سامانه های سرتوجه و بیشتر مورد استفاده قرار داشته در مقام های افتخاری قرار دارند.
4: توسط کارت و همیان موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیان الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 2200.
6: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینا مامجانوه و سبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
7: آسیا پلاس.

0: سیوما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс. Ну что, все готово к фильму?
1: Почти. Осталось главное. Попкорн J-Mac.
0: И что в нем такого особенного?
1: Сейчас узнаешь. Карамельный зерный круз во рту. Вечер без него. Ты потратил мечту. В кино, дома, на шумной тусовке. J-Mac. Король в карамельной обновке.
2: Попкорн J-Mac. Вкус, который вдохновляет.
1: Сладкий, хрустящий, идеален для фильмов, вечеринок и чил-вечеров. Найди в магазинах твоего города.
3: Когда тебя мучает жажда, ты думаешь о ней?
4: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.
3: Даже так? А я думала, ты верен мне.
4: Я верен своему вкусу.
5: Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
6: Вода с доставкой на дом и в офис.
7: Телефон колл-центра
6: 84-84.
5: Анатис. Вода, в которой живет вкус жизни.
0: رقم تلفنی دوره رکلاما 41 41. در کشور و سراسر عالم تاجیکانه و صمیمانه. آسیا پلوس.

0: Дождь. Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Все еще нас помню, все мысли взаперти, в душе бушуют волны.
2: Джонни, помню. Лирическая и искренняя композиция о воспоминаниях и чувствах, теплый вокал и эмоциональная подача делают хит особенно близким каждому слушателю. Джонни снова попал в хит и в наши сердца.
1: Я все

Ролер истесол кунандай муваффакит дару тереза, аз профилхуи босифат ва уствор. Ролер. Гармию осоиш бахарьяк хонадон. Азия Плюс.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Когда город засыпает, они делают ночь громче. Дженнифер Лопес и Дэвид Гетта. «Save Me Tonight» — это хит про ту самую встречу.

0: Евразия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Мощный голос, яркий бит и настроение свободы. Все это хит «Gone, Gone, Gone» от Дэвида Гетты, Тедди Свимса и Tones and I. Иногда лучше просто отпустить прошлое и идти дальше. Именно об этом данный хит.

0: Бер маркази савдо и техника и вална, шумо яхдоне Ромео бетки, басапки зинаги, шумо комилан му вофи хаз. Беш аз дусад мадел асартимент, шуморо инти зоран. Аз мадел хои борик, барой ошхона хои начандом калон, то мадел хои васей ду камераки. Вазе бои сайд бай сайд. Вална, родна мой шумо, дар олами яхдон хо.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, бонки имон интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсуси хамрахи хамешаги.
3: Ауджи давлат сифлат табон ро ду рузе беш нест. Хок агар имруз бар чарх аст, фардо зери паст. Бедил.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молиявии шумо.
4: Так звучит радио «Азия Плюс».

سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. آسیا پلوس. آسیا پلوس. آسیا پلوس.

0: Love Music on Asia Plus.
1: Партнер рубрики «Слушай сердцем» – Gorilla Energy. Gorilla Energy – заряди свой инстинкт.
2: А если спустить все на тормоза? Все, что мешает быть с тем, кто делает тебя живым. Ведь любовь – это не всегда про четкий план. Иногда это просто решение. Я хочу быть с тобой. Энергия следующего трека именно об этом. Без оглядки, без паузы. Шон Мендес. There is nothing holding me back.

0: Когда энергия встречается с музыкой, начинается Gorillaz Light and Sound 2026. 30 мая в СПА Хайот. Старт в 12:00. Тебя ждет дрифт, прыжки на байках, скейт, трюки за деньги, танцевальные батлы, матч PUBG Mobile и ценные призы от Gorilla. Хедлайнер феста – певица Кисо. Вход свободный. Gorilla Energy. Заряди свой инстинкт.
1: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
2: Two Colors, Safri Duo и Крис де Саранти. Вот такой интересный тандем создал хит Head Evan Water. Энергичный клубный сингл с легендарными ударными от Safri Duo и мощным вокалом. Музыка о том, как держать голову над водой и идти к свету, несмотря на трудности.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Хикматирус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: مرده را بهری چی می پوشند؟ چشم آگاه باش. خاک خلوتگاهی اسرار است و ما نامحرمیم. بدل
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مالیوی شما.
0: سلوشی، چوستوی، تانسوی.
4: رادیو
0: Азия Плюс.

Рулер истесол кунандай муваффакит дару тиреза, аз профилхуи босифат ва уствор. Рулер. Гармию осоиш бахарьяк хонадон.

0: Love Music on Asia Plus.
1: Партнер рубрики «Слушай сердцем» – Gorilla Energy. Gorilla Energy – заряди свой инстинкт.
2: Если уж жить, то с удовольствием. Если смеяться, то от души. А если любить, то так, чтобы даже последние минуты были со смыслом. Ну и с улыбкой. Следующий трек про страсть, про любовь, про жизнь, которую хочется прожить не в одиночестве. Мощно, стильно, до последнего вдоха. Lady Gaga, Bruno Mars, Die With A Smile.

Когда энергия встречается с музыкой, начинается Gorillaz Light & Sound 2026. 30 мая в СПА Хайот. Старт в 12.00. Тебя ждет дрифт, прыжки на байках, скейт, трюки за деньги, танцевальные батлы, матч PUBG Mobile и ценные призы от Gorilla. Хедлайнер феста – певица Кисо. Вход свободный. Gorilla Energy. Заряди свой инстинкт. Делай громче радио. Азия Плюс.

0: «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Проще! Елка тепло напоминает. Иногда счастье начинается с простого решения. Не усложнять, выдохнуть и жить легче.

0: Ты даже не представляешь, смотрю на тебя, а сердце замирает, друзья кричат, постой, а я бегу с цветами, чтобы любить тебя не отпуская. Сколько я искал тебя такую, ты даже не представляешь, смотрю на тебя, а сердце...
1: Суадар Таджикистан ду.
2: بچه جون، کای خونه دور می شوی؟
3: مونر جون، پول جمع کرده ایست آدم.
4: چرا سالهای انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاده، تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونه، اسخاده، بانک، برای نزدیکون.
5: رادیو بو حرف اولی الفبا.

Азия Плюс.

0: on Asia Plus.
1: Партнер рубрики «Слушай сердцем» – Gorilla Energy. Gorilla Energy – заряди свой инстинкт.
2: Любовь на расстоянии – как разговор без слов, как прикосновение на уровне сердца. Ты можешь быть где угодно, но если ты внутри кого-то, в его мыслях, в его воспоминаниях или, может быть, ожиданиях, ты уже рядом. Этот трек звучит именно так, как присутствие, даже если между вами целые города, страны или жизни. Слушаем и вспоминаем, кто для нас остается важным, несмотря на расстояние. Мартин Гаррикс, Dub Vision, Wherever You Are.

0: Когда энергия встречается с музыкой, начинается Gorillaz Light and Sound 2026. 30 мая в СПА Хайот. Старт в 12:00. Тебя ждет дрифт, прыжки на байках, скейт, трюки за деньги, танцевальные батлы, матч PUBG Mobile и ценные призы от Gorilla. Хедлайнер феста – певица Кисо. Вход свободный. Gorilla Energy. Заряди свой инстинкт.
1: Азия Плюс. Дорогие Боно и Хаспият.
2: Город опять не спит.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сумани. Холодильники от 1999 сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: گرزی تو چشم پدرت دید خار، از پسری خیش همان چشم دار. امیر خسروی دهلوی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مالیوی شما.
1: Мавджи Бовари, Баруи Фавджи Мардум, Шабона Руз, Радио Азия Плюс.

0: Love music on Asia Plus.
1: Партнер рубрики «Слушай сердцем» – Gorilla Energy. Gorilla Energy – заряди свой инстинкт.
2: Иногда судьба выбирает за тебя, и в самый неудачный момент, в самый хаотичный день ты встречаешь любовь. Да, она не всегда приходит вовремя, зато всегда туда, где нужна. В хаос, в пустоту, в момент, когда все разлетается на части. Иногда из этого и рождается сила, потому что вместе вы стали островом в чужом шторме. Rihanna and Calvin Harris, We Found Love.

0: Когда энергия встречается с музыкой, начинается Gorillaz Light and Sound 2026. 30 мая в СПА Хайот. Старт в 12:00. Тебя ждет дрифт, прыжки на байках, скейт, трюки за деньги, танцевальные батлы, матч PUBG Mobile и ценные призы от Gorilla. Хедлайнер феста – певица Кисо. Вход свободный. Gorilla Energy. Заряди свой инстинкт.
1: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
2: رادیو آسیا پلاس.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Ваула».
1: Кассеты. Лирик включает ностальгию. Старая память, чувства на повторе и сердце, которое никак не отпускает прошлое. Ставим на

0: Love Music on Asia Plus.
1: Партнер рубрики «Слушай сердцем» – Gorilla Energy. Gorilla Energy – заряди свой инстинкт.
2: А если спустить все на тормоза? Все, что мешает быть тем, кто делает тебя живым. Ведь любовь – это не всегда про четкий план. Иногда это просто решение. Я хочу быть с тобой. Энергия следующего трека именно об этом. Без оглядки, без паузы. Шон Мендес. There is nothing holding me back.

Когда энергия встречается с музыкой, начинается Gorillaz Light & Sound 2026. 30 мая в СПА Хайот. Старт в 12.00. Тебя ждет дрифт, прыжки на байках, скейт, трюки за деньги, танцевальные батлы, матч PUBG Mobile и ценные призы от Горилла. Хедлайнер феста – певица Кисо. Вход свободный. Gorilla Energy. Заряди свой инстинкт. Делай громче радио. Азия Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Юра Лиджин, певица Биберекса и «Fightless» — это когда музыка становится личным спасением. Включаешь ритм, забываешь обо всем и находишь свою новую энергию. Слушаем хит «New Religion» в эфире